Прожим он осклейс, ты главес нашему союзу не стелес. Кем ям суклис, ты кайсау лейвел покила. А ты кишири детилей, аж лак все кек рекес. Но слэйка сэр.